0: нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Иксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

усталость. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоим.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе, любимая. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно, об этом сообщается со ссылкой на данный «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого горького.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин», перспективах создания российско-белорусского самолета «Освой», цифровизации судостроения и затратах на подготовку ребенка к школе. На государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске открыли первый завод. Компания «Аксис», входящая в группу «Инструмент», запустила производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди был направлен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга России и входит в планы импортозамещения. В дальнейшем на территории особой экономической зоны Кулибин компания планирует создать региональный станко-инструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий и инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Производство российско-белорусского самолета «Освой» планируют организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что опытный образец самолета может быть изготовлен уже в следующем году. «Освой» будет предназначен для местных и региональных линий. Он сможет перевозить до 19 пассажиров. Самолет разрабатывается в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. В ходе круглого стола по развитию малой авиации с участием главы Минпромторга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов выступить с инициативой по созданию научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» стал пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровое судостроительное производство» и созданию на базе судостроительного предприятия современной киберфизической системы. В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что внедренная на заводе цифровая платформа позволяет в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл от учета портфеля заказов до управления качеством. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что инициатива по цифровой трансформации предприятия ориентирована на возможность тиражирования не только внутри корпорации и судостроительной отрасли, но и в смежных отраслях. Расходы на сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде в этом году в среднем составляют 17 200 рублей, на 8% больше, чем в прошлом году. Результат исследования представил сервис «Суперджоп». Дороже всего школьный сбор обходится москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Это на 9% больше, чем год назад. В Санкт-Петербурге школьный бюджет составил 19 400 рублей. На третьей строке по величине расходов в этом году оказался Красноярск – 18 500 рублей. Для сравнения, в Волгограде и Уфе тратят меньше 15 200 и 15 300 рублей соответственно. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, знакомим и разбираемся, что к чему. И сегодня в рамках эфира мы хотим поговорить о таком формате отдыха. Но все-таки лето еще не закончилось, поэтому тема отдыха, мне кажется, будет актуальна всегда. Это туры выходного дня, и для того, чтобы разобраться, как и чем можно наполнить эти туры, где их можно найти, и как, ну, можно так сказать, оптимизировать, да, затраты и при этом получить максимум удовольствия, об этом мы решили поговорить с заместителем директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александр Калашников. У нас в гостях. Александра, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Александра, ну, вообще, тур выходного дня, мне кажется, такое словосочетание не так часто, может быть, уже употребляется, но зато в нем все сразу становится понятно, да, что это какие-то короткие путешествия, не обязательно буквально на 2 дня, это может быть и 3, и 4, у нас же очень много праздников. В чем, по вашему мнению, преимущество коротких путешествий и насколько они популярны у нижегородцев на данный момент?
5: На самом деле, такое словосочетание, как «туры выходного дня», до сих пор популярно. Мы его очень активно используем в своей сфере. И вы правы, оно очень четко демонстрирует и объясняет, что на самом деле человека ждет. Как правило, это все-таки более короткие, на самом деле, туры выходного дня с субботы на воскресенье. Да, есть программы 3-4 дня, и, как правило, это перекрывается какими-то дополнительными отгулами, которые человек может взять себе на работе 1-2 дня и запланировать поездку. Что касается преимуществ, во-первых, не каждый может себе позволить 4 отпуска в году, да?
4: Хотелось бы, но да.
5: Да, и иногда вырваться просто на выходные, разрядить обстановку или просто заполнить свободные дни, когда тебе нечем заняться. Помимо этого, просто посетить что-то новое, иногда в рамках тура выходного дня за 2 дня более чем достаточно. Ну и нельзя сказать о том, не сказать о том, что это, конечно же, сильно экономит бюджет за счет того, что все продумано за тебя, маршрут построен, буквально 2 дня, ты посетил 1, а можно и 3-4 города успеть посетить за 2-3 дня, и вернулся уже обратно домой с новыми силами, впечатлениями.
4: А какие, если мы говорим про вот туры выходного дня, наиболее популярные направления подобного формата у ваших клиентов, и чем они привлекают людей, на ваш взгляд?
5: На сегодняшний день, наверное, самые популярные направления из туров именно выходного дня – это по малым городам Золотого кольца. У нас очень большое разнообразие программ на 2 и 3 дня по городам Золотого кольца. Это Александров-Сергиев-Посад, Кострома, Ярославль, Волгореченск и все в этом направлении. Это один такой большой блок. И плюс еще направление Чебоксары, Йошкар-Ола-Казань. То, что куда можно доехать достаточно быстро из Нижнего Новгорода и что на сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью.
4: А если говорить о наполнении таких туров, что туда должно входить и вообще что пользуется популярностью, что хотят видеть люди? Ну, понятно, что проезд, наверное, на комфортабельном автобусе, это какие-то экскурсии, это питание, может быть, какой-то ночлег, если...
5: Да, конечно, это в обязательном порядке. Туры организуются под ключ с выездом из Нижнего Новгорода, организованной группой на автобусе туристического класса, с экскурсионным обслуживанием в обязательном порядке. площадке в автобусе присутствует экскурсовод-гид, который на протяжении всего пути и ведет экскурсии, сопровождает группу. В некоторых городах местные экскурсоводы встречают наши группы. Естественно, питание, обеды комплексные в кафе города входят уже в программу априори. Это комфорт, если мы целый день находимся на экскурсии в чужом городе, искать для себя варианты организации питания, это очень сложно и ненадежно. Поэтому мы это берем в данном случае на себя. Проживание, конечно же, если тур многодневный с проживанием, то проживание также входит в стоимость. Как правило, это гостиница категории не ниже 3 звезд с обязательными удобствами в номере. Естественно, это формат размещения одноместное, двухместное, трехместное. Подбираем для семей, для пар, для компаний, друзей. Стараемся размещать их вместе в максимально комфортных условиях. И ужины, как правило, мы выносим самостоятельные, чтобы у людей было свободное время. Они запланировали вечер свой так, как они хотели бы его провести в том или ином городе.
4: Слушайте, как здорово. И прежде чем мы возьмем небольшую паузу, я хотел уточнить. Я понимаю, что вот такие туры, тут мы заговорили про семьи, да, вот про пары. А могут ли, допустим, компании для своих сотрудников организовать с вашей помощью такие туры?
5: Обязательно. И не только могут, но и очень активно организовывают. При том, что корпоративные поездки, это сейчас очень стало популярно именно по территории России. Мы организуем поездки для корпоративных групп разных размеров, от небольших компаний, совсем небольших, буквально там 10 человек, пожалуйста, в индивидуальном формате, также в составе наших сборных поездок. И огромным количеством также есть опыта до 300 человек разом мы вывозили из Нижнего Новгорода. Есть и авиапутешествия, также выходным днем, например, в Беларусь, пожалуйста, тоже это возможно. В Санкт-Петербург железнодорожные, автобусные туры для школьных корпоративных групп под любой запрос. Мы готовы организовать поездку.
4: Здорово. Вот продолжим эту тему, друзья, развивать буквально через одну минуту. Напомню, у нас в гостях заместитель директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александра Калашникова. Мы сегодня говорим про формат отдыха, как, такой как тур выходного дня. И вот уже обсудили популярное направление, что можно отдыхать не только семьями сольно, но и компаниями друзей, и компаниями рабочими. И это пользуется популярностью. О том, куда отправиться осенью, как подготовиться к поездке вообще, о всех возможных нюансах, что нужно знать. Об этом поговорим во второй части программы «Суть дела» буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Рандеву. Друзья, продолжаем программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». Напомню, в гостях у нас заместитель директора по развитию туристической компании «Нижегород Интур» Александра Калашникова. Мы говорим про туры выходного дня, которые могут длиться не только 1-2 дня, но и больше, в зависимости от того, взяли ли вы отгул, вот мы выяснили в первой части, да, или какие-то праздники попадаются. И мы выяснили, что, собственно, и корпоративный сектор пользуется услугами компании «Нижегород Интур» и очень часто выезжает, и можно сделать сборную такую, да, поучаствовать в турах выходного дня. А можно ли, допустим, как-то раскрыть или подсказать всем нам вот на осенний сезон, есть ли какие-то популярные направления, например, на одного человека, для пар, может быть, для семей с детьми?
7: Да, конечно. На самом деле, все, что касается, как вы сказали, популярным, это очень индивидуально. У каждого человека свой запрос, свой формат предпочтительного отдыха. Для кого-то важно, сколько времени ехать в одну сторону. Да, мы говорим о Нижегородской области и за ее пределы. Естественно, у нас есть программы. И по Нижегородской области, мне кажется, мы возим все направления, которые, в принципе, охарактеризуют себя как туристические. За пределы Нижегородской области тоже максимально предлагаем ассортимент, особенно куда можно доехать в рамках одного дня, мы это делаем. И уже далее, где одного дня нам не хватает, это двухдневные более программы. Что касается популярных направлений на осень, то это, естественно, Большое Болдино. Сейчас будет очень большой спрос на это направление. Мы готовы. У нас регулярное расписание для сборных поездок, для корпоративных и школьных групп всегда готовы предложить одни из самых лучших комфортных условий в данной поездке. Но мы всегда обращаем внимание на такие наши близлежащие города. Это Городец, яркий, колоритный, насыщенный город, богатый музеями, своей историей. Это всегда Дивеево с Арзамасом, то, что пользуется неискончаемой и вечной популярностью и точка притяжения всех туристов. Поездки у нас светские, к паломническим не относятся. Тем не менее, на сегодняшний день это очень популярное направление. Сам по себе Арзамас, после его глобальной реконструкции, интереснейший город с богатой историей, в сегодняшний день тоже популярное направление, Семенов, наша жемчужина Золотой Хохломы. Это что касается самой Нижегородской области. За пределы Нижегородской области на сегодняшний день Суздаль очень пользуется популярностью. Мы в рамках одного дня и в двухдневных программах он у нас представлен, но и в рамках одного дня еженедельно, два раза в неделю мы организуем туда поездки. Хотелось бы отдельно отметить событийные программы и вообще событийный календарь – это то, что, в принципе, всегда пользуется популярностью у туристов. Большая часть, конечно, летом уже прошла событийных мероприятий. Но, например, ближайший фестиваль фейерверков в городе Костроме. Очень масштабное мероприятие, оно ежегодное. Проходит в этом году с 5 на 6 сентября. Естественно, мы организуем поездку на данный фестиваль в рамках одного дня с ночным переездом обратно. Места еще есть, поэтому, если кто-то хочет посетить такой фестиваль, милости просим, всегда будем рады организовать для вас поездку. И фестиваль пирогов в красных баках у нас остался в этом году, и фестиваль щей в Кавернино. Тоже такие малоизвестные кому мероприятия, но тем не менее наша Нижегородская область — это шикарные праздники, которые организуются администрацией при поддержке всех
6: в общем,
7: частных предприятий. Это всегда характеризуется большими ярмарками, гастрономическими удовольствиями. То есть фестиваль зеленых щей – это, наверное, то, что даже далеко не каждый попробовал, а кто-то, может быть, наоборот, помнит из своего детства вот это интересное блюдо.
6: Ну, в общем, сначала за пирогами в красные баки, а потом в Кавернино эти пироги к щам, как говорится.
7: Да, как вариант. Ну, то есть таких вообще за последнее время гастрономических и, в принципе, событийных программ их и по Нижегородской области и за ее пределами стало очень много. Наверное, вот прям буквально недавно прошел фестиваль в Суздале «День огурца». Угу. Очень популярное на сегодняшний день направление. Из Нижнего Новгорода уехало просто несусветное количество человек в эту экскурсию. И фестиваль ежегодно проходит на ура.
6: Здорово. Слушайте, сколько всего происходит вокруг, мы иногда даже не знаем, не слышали про это, вот как и про красные баки, да, Кавернино, вот про эти фестивали. Почему бы нет? Вот хотите что-то необычное, можно попробовать. А вот какой вопрос. Можно ли приобрести, например, подарочный сертификат для кого-то из своих родственников?
7: Да, конечно. Наша компания предлагает сертификаты как в формате онлайн, так и в номинальном их эквиваленте. И можно приобрести сертификат на сумму, можно на конкретную поездку для ваших близких. Пожалуйста.
6: Слушайте, здорово. А вот если из практических советов, Александра, за какое время до начала поездки вы вообще рекомендуете, ну, не знаю, составлять маршрут, выбирать направление, обращаться к вам за приобретением тура?
7: Смотрите, это очень индивидуально, потому что не все могут себе позволить планировать за полгода путешествие. Угу. Мы бы рекомендовали поступать таким образом, в комфортном для себя ритме. Uh-huh. Если вы хотите очень посетить какой-то город, можно забронироваться. Мы предлагаем услугу бронирования без оплаты. Uh-huh. Ближе к дате поездки уже состыковываемся и выясняем, если поездка в планах и у нас, и у туриста, значит, мы уже ее оплачиваем и, собственно, не собираемся. Вот. Да, у нас на сегодняшний день уже представлено расписание до конца 27-го года всех сборных поездок. Поэтому можно забронироваться уже сейчас туда, куда вы хотите. И ближе к дате поездки определиться, например, за месяц, когда будет уже картина и с погодой, и со своими планами. Понятное дело, что у всех может в жизни планы поменяться. Ничего страшного в этом нету. Мы тоже люди. И максимально адекватно стараемся подходить к этому вопросу. Поэтому рекомендуем бронироваться тогда, когда вы поняли, что вы хотите куда-то отправиться с нашей компанией, и тогда уже осуществлять бронирование. А все вопросы оставшиеся, оплаты и порядка поездки мы решаем ближе к дате.
6: Александр, а если вот вы сказали, что до конца 27-го года у вас все распланировано, событийный календарь уже готов, а если говорить про новогодний отдых и планы на него, я понимаю, что кто-то скажет, что, Андрей, куда еще рано? Нет, друзья, не рано, потому что вот сейчас, наверное, самое время, когда стоит, и вы сэкономите, и будете спокойны. Что вы посоветуете вашим клиентам, кроме того, что уже сейчас начинать смотреть, какие направления, может быть?
7: Вы абсолютно правы. Новый год начинает бронироваться с лета примерно, и до конца лета мы всегда уже стараемся опубликовать то предложение, которое, ну, сформировать предложение на Новый год. У нас есть туры как на сам Новый год, так и большое разнообразие на новогодние праздники. Если говорить про сам Новый год, одно из самых популярных направлений – это Санкт-Петербург. Мы предлагаем как автобусный тур на сам Новый год в Санкт-Петербург, так и железнодорожный тур на Новый год и на новогодние каникулы. Программа там, естественно, подстроена индивидуально. Далее у нас очень популярным стало в прошлом году новогодние туры в Беларусь. На автобусе из Нижнего Новгорода. Да, мы едем полностью своей группой на 5 дней с учетом дороги. В Санкт-Петербург также 5 дней. Туры в Казань на новогодние праздники. Казань тоже шикарно выглядит к Новому году. Готовят весь город. Не хуже Нижнего Новгорода в иллюминациях. И, естественно, большое количество массовых мероприятий, центральных улиц города, все готовы к приему туристов. Вот такие туристические центры, наверное, самые популярные на сегодняшний день именно для встречи Нового года. Ну и Москва. Москва, само собой, мы также ставим тур на встречу Нового года в Москве и новогодние каникулы в Москве с большим количеством свободного времени, чтобы каждый нашел для себя свою Москву.
6: Слушайте, сколько всего. Вот сразу захотелось взять отпуск. У меня вот такие планы. Александра, и, наверное, финальный вопрос. Как связаться с вами? Как лучше контактировать, коммуницировать, да? Может быть, сайт, либо прийти к вам в офис, где он находится, чтобы наши слушатели знали?
7: Мы в этом отношении постарались сделать максимально удобно для всех. У нас офис в центре города на улице Варварской, дом 27/8, офис номер 22, в котором вас ждут каждый день. Мы работаем ежедневно, в будни с 9 до 18, в выходные с 10 до 18. Наши менеджеры всегда готовы вас встретить в нашем офисе. Также забронироваться можно абсолютно самостоятельно на нашем сайте. На сайте представлено актуальное расписание на все поездки с ценами, с рассадкой в автобусе, с актуальным количеством свободных мест. Оплатить все можно в формате онлайн, можно личным визитом в офис, вы выбираете комфортные условия для себя. Естественно, мы присутствуем во всех мессенджерах, в том числе ВКонтакте, принимаем заявки везде и всюду. Что касается...
6: Что касается каких-то, может быть, акций, условий.
7: Да, акции для слушателей радио «Рандеву» мы обязательно подготовили. У нас на сайте при бронировании возможно ввести промокод. И для слушателей радио «Рандеву» по одноименному названию промокод «Рандеву» будет предоставлена скидка в размере 10% на все предложения в составе сборных туров. Для групп корпоративных и школьных при обращении в компанию также с промокодом «Рандеву» будет предоставлен подарок от компании.
6: О, слушайте, вот это уже интересно. Вот это, как говорится, разговор пошел. Александр, огромное вам спасибо. Мне кажется, вы, знаете, смотрю на вас и понимаю, что если бы так хорошо рассказывали вообще про возможность увидеть что-то прекрасное вокруг Нижегородской области, внутри Нижегородской области, во-первых, мы бы знали лучше географию, да, ну, как минимум, Красные Баки и Ковернино, фестивали пирога и зеленых щей. А во-вторых, мне кажется, именно так и рождается любовь к путешествиям по для кого-то малой родине, да, для кого-то вот по близлежащим регионам. Так мы узнаем нашу страну, и в этом ваша заслуга в том числе, поэтому вам огромное спасибо.
7: Спасибо вам. Надеемся, что будем полезными для наших гостей, для гостей нашего города и для наших жителей как раз отправиться в путешествие, с удовольствием провести выходные, время, в будние дни. Также экскурсии организовываются. Мы готовы.
6: Здорово. Друзья, Нижегород Интур, туры выходного дня, корпоративные туры, все это возможно организовать. Промокод «Рандеву» не забывайте. Это как минимум 10% скидки, а как максимум еще и подарок от Нижегород Интура. Александра Калашникова, заместитель директора по развитию туристической компании Нижегород Интур у нас в гостях. Александр, огромное вам спасибо. Очень приятно и полезно было с вами сегодня пообщаться.
7: Это взаимно.
6: Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
5: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
4: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
0: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основана в Нижнем. Основана на любви.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на Радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете Радио Рандеву.
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на Радио Рандеву.
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтрансы и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищная ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: тебя. Все будет хорошо.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в «Чанган Центр BCR Motors» на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. «Радио Рандеву».
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом коробочном инвестпредложении, планах по реализации проектов КРТ, субсидии на строительство метро и объемах сбережений и кредитования в Нижегородской области. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству мини-пекарни. Это 9-е коробочное предложение, доступное потенциальным инвесторам в регионе. Предложение представляет собой проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками. Он требует минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций в создание мини-пекарни на оборудование и подготовку помещения составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Срок реализации проекта от 7 месяцев. На данный момент специалистами корпорации развития подобраны 5 площадок в 4 муниципалитетах Нижегородской области, подходящих для открытия пекарни. До конца 2026 года в Нижегородской области планируют подписание 9 договоров комплексного развития территории общей площадью 85 гектаров. Общая сумма платежей в бюджет от этих договоров составит порядка 1 миллиарда рублей. В рамках проектов инвестор построит не только жилье, но и социальную инфраструктуру.

0: Поддержал изменения в бюджет Нижегородской области текущего года, внесенные губернатором. Средства в форме субсидий бюджету Нижнего Новгорода будут направлены на продление автозаводской линии метро от станции Горьковская до станции Синая и на продление Сормовско-Мещерской линии от станции Буревестник до станции Сормовская. Бюджетный комитет утвердил и другие поправки. В частности, Нижегородская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на развитие промышленных и агропромышленных парков. 70,5 миллионов рублей регион получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития территории, 195 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на приобретение и монтаж нового каната для канатной дороги Нижний Новгород-Бор. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц, сообщили в пресс-службе Волговятского главного управления Банка России. По состоянию на 1 июля 2026 года граждане хранили на вкладах и счетах в банках, работающих в Нижегородской области, 1 триллион 300 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 170 миллиардов рублей. Кредитный портфель физических лиц, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 июля 2026 года превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц за год увеличилась на 0,2 процентных пункта. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. И это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область освещаем, рассказываем для вас, делимся полезной информацией. Сегодня у нас в гостях находится человек, который знает все об одной из, наверное, таких, знаете, вот есть постулаты философские, да, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот про построить дом, мне кажется, этот человек знает абсолютно все. У нас в гостях находится руководитель коттеджного поселка Сочи. Коттеджный поселок Сочи, комфорт-класса в 25 минутах от Нижнего Новгорода. Олег Александрович Прокофьев, руководитель проекта. Олег Александрович, вот хотел бы уточнить, 25 минут от Нижнего Новгорода, это не рекламный ход?
5: Здравствуйте, нет, это не рекламный ход, это проверено лично в различные периоды времени, утром, вечером, и даже если вы на Яндекс.Навигаторе сейчас вот забьете, сколько времени от Бурского моста до туда, то вам примерно покажут ту же самую цифру по наикратчайшему расстоянию. Плюс еще есть два альтернативных пути объезда, в случае, если основная дорога занята или какие-то там происшествия, да, то есть два альтернативных пути, они, конечно, подлиннее, но, соответственно, вот кратчайшее расстояние, действительно, 25 минут.
4: Слушайте, ну, вы сразу с козырей начали, потому что всегда, когда говоришь про загородное жилье, с учетом, да, трафиков и все, хочется знать, а как добраться? А вы сразу говорите, что есть два альтернативных пути объезда. Это уже большой плюс. А где расположен коттеджный поселок Сочи? И, собственно, сколько домов планируется возвести по этому проекту?
5: Коттеджный поселок Сочи расположен у деревни Дроздова. У нас адрес именно деревня Дроздова. Первая улица у нас улица Усадебная. Вот. Деревня Дроздова находится по трассе Нижний Новгород-Шахуния. Соответственно, вы проезжаете деревню Уткино. И после, сразу после деревни Уткино идет поворот налево. Очень удобный поворот, да, то есть как бы налево повернуть через прерывистую линию, а зато в город вы выезжаете сразу направо, никого не пропуская, то есть очень, очень, очень удобно. Вот, до поселка идет новая асфальтированная дорога, то есть он находится в удалении, на удалении от федеральной трассы, удаление где-то порядка 2 километра. Uh-huh. Это очень хорошо, соответственно, не слышно трассу, пение птиц, лес, очень красивая и хорошая природа. И дорога у нас очень живописная к этому поселку. Деревья справа-слева, такой коридор, туннель, очень красиво. И зимой, и летом. Что касаемо поселка, да, в поселке планируется, у нас сейчас 50 земельных участков именно под ИЖС, соответственно, как бы это 50 домов.
4: 50 домов. Это просто вот для дилетанта, как для меня, это немало, но и немного. Правильно понимаю?
5: Это немало, но и немного, да. То есть это достаточно самодостаточный будет поселок со своей, соответственно, спортивной инфраструктурой. У нас предусмотрен для этого специальный землеотвод, запланировано строительство волейбольных площадок и других спортивных объектов.
4: О, вот это здорово, потому что, ну, просто когда себе представляешь, да, такую новую деревню, в хорошем смысле слова, и ты думаешь, ну, вот люди просто живут, каждый сам по себе, никто ни с кем не знаком, но тут... будет где познакомиться, поиграть в волейбол как минимум. А если говорить про дома, все мы понимаем, что сейчас вкусы людей очень быстро меняются, да? Есть какие-то тренды. Как только ты начинаешь смотреть какие-то ролики, все, тебе все социальные сети начинают эти ролики подкидывать. А вот есть такие дома, есть такие. Какой стиль выбран для домов коттеджного поселка Сочи и чем этот выбор обусловлен?
5: В коттеджном поселке Сочи у нас принят определенный дизайн-код, и этот дизайн-код, он предусматривает строительство домов, в приоритете у нас дома в стиле хай-тек. Uh-huh. То есть, как правило, это дома с плоской кровлей, но допускаются у нас малоуклонные кровли и допускаются вальмовые малоуклонные кровли. То есть мы не как бы ставим полностью табу на вот эти вот другие стили, но основной приоритет это именно стиль хай-тек и модерн. Мы регламентируем, у нас есть утвержденные правила поселка, правила проживания, в которых, соответственно, это все написано, и при покупке земельного участка, либо при приобретении дома, соответственно, клиент подписывает соглашение о том, что он согласен с правилами, соблюдается их соблюдать. Ну, то есть, да. Вот. Ну, вот таким вот образом. Стиль хай-тек, то есть дома, которые у нас в поселке строятся, которые планируются строить, они, соответственно, с плоскими кровлями. А покрытие у нас идет полимерная мембрана ПВХ. Да, то есть это не старые там наплавляемые различные материалы, которые нужно там каждые 5 лет ремонтировать. То есть это более современные технологии, которые уже показали свою пригодность к эксплуатации. Вот. Плюс, соответственно, достаточно большое количество окон. То есть стиль хай-тек предусматривает большое количество панорамных окон, то есть у нас панорамное остекление. Ну и фасады у нас в типовых проектах это штукатурка, это имитация дерева, то есть керамогранитные плиты. Вот. У нас прям в правилах проживания написано, что никакого там винилового сайдинга, никаких имитаций бруса и так далее. То есть в нашем поселке быть не должно. Вот. Многих это расстраивает. У нас даже были случаи, нам приходилось пару клиентов отказать в продаже земельного участка по причине того, что как бы они хотели построить не то, что... то есть дом, который в наш формат не входит.
4: Олег Александрович, я правильно понимаю, что формат, который вот выбран для домов, которые есть в поселке, ну, во-первых, чтобы было понимание, можно купить земельный участок и самостоятельно построить дом, соблюдая правила, которые у вас прописаны в соглашении, либо обратиться к вам, чтобы вы возвели дом по одному из четырех проектов, насколько я понимаю.
5: Да, на самом деле у нас сейчас мы предлагаем три продукта. Первый продукт – это земельный участок с коммуникациями. Но тут выбор достаточно ограничен, потому что как бы просто землей мы продаем одну из только улиц дальнюю. Да? Там, соответственно, 10 участков, из них уже какое-то количество продано. Вот. А второй формат, то, что мы предлагаем, это, соответственно, участок с договором подряда на строительство дома. Вот. И в этом случае, на самом деле, как бы достаточно выгодная покупка получается, потому что при заключении такого договора земля идет по стоимости от 50 тысяч рублей за сотку. При том, что как бы рыночная цена в свободной продаже это от 80 тысяч рублей за сотку. Вот. И третий формат, который мы предлагаем, это уже непосредственно готовые дома. Вот, у нас на данный момент пока построено готовых два дома по 135 квадратных метров на участках 10 соток. И сейчас строится одновременно 10 домов одноэтажных по проекту Б108К площадью 108 квадратных метров. То есть это вот дома будут готовы ближе к Новому году.
4: Слушайте, достаточно быстро, и это здорово, что вот мы пообщались с Олегом Александровичем за эфиром, что дома возводятся улицами. Это тоже удобство для тех, кто уже проживает. Поэтому, если вы вдруг, друзья, решите приобрести, знайте, что дискомфорта от строительства других домов вы практически никакого не испытаете. Вы будете видеть, как они возводятся, но говорить, что это будет доставлять неудобства, наверное, не приходится. А по поводу инфраструктуры, когда человек приобретает дом в коттеджном поселке Сочи, на какую инфраструктуру? То есть дорога? Да, спортивные площадки будут. Что еще? Газификация, электричество, видеонаблюдение. Это все предусмотрено?
5: Да, мы как раз начали реализацию поселка не просто продажи земли, да, как многие как бы поселки начинают. Мы начали именно с того, что достаточно много средств и сил и времени инвестировали именно в создание инфраструктуры. Uh-huh. На данный момент полностью во всем поселке сделаны дороги с твердым покрытием. Это не асфальт, но это хорошая щебенка, уложенная по слою геотекстиля, с песком, с трамбованием, с прокаткой катков. То есть полностью технология соблюдена. Вот. Причем дорога проложена не только к тем участкам, на которых ведется застройка, а проложена ко всем участкам. То есть, приобретая земельный участок в нашем коттеджном поселке, вам не нужно думать о том, как вы туда будете, как вы будете строить, как вы будете туда заезжать. То есть, дороги есть. Причем, дороги достаточно хорошие. То есть, у нас центральная дорога шириной там, 6 метров, а второстепенные проезды шириной 3,5 метра. Uh-huh. Вот. Дальше мы сделали систему видеонаблюдения, смонтировали в поселке, потому что современный поселок, я считаю, что должен быть безопасным, это один из наших тоже основных приоритетов, поэтому центральная дорога, въездная группа, все перекрестки у нас, видеонаблюдение, соответственно, с трансляцией в интернет, ну и, естественно, там записью событий. Вот, это тоже уже есть. В этом году мы построили ограждение поселка, то есть поселок у нас огорожен, то есть от леса до леса он огорожен красивым забором высотой 2 метра. Вот, сейчас мы ставим ворота автоматические, и, соответственно, у нас периметр будет закрыт с одной стороны забором, с другой стороны лесом, вот, и в поселке будет как бы безопасно, и чужие люди не будут туда заезжать, там, от чужих глаз он тоже будет скрыт. Вот, немаловажным как бы нюансом является то, что поселок граничит с лесом, uh-huh. смешанный лес, то есть куда, где и грибы, и ягоды, то есть можно сходить погулять, подышать чистым воздухом. Вот. На самом деле не так много у нас поселков, которые вот так близко к городу находятся и с такими природными данными.
4: Олег Александрович, и важный вопрос, мне кажется, мы... Я намеренно с него не начал, потому что нужно было понимать, да, как говорится, в чем диспозиция и как выглядит поселок, какие планы на его строительство. На ваш компетентный взгляд, у вас опыт 20 лет в строительстве и за вашими плечами более 500 проектов, 500 домов. Кто становится клиентом вашей компании и, собственно, какие он задачи человек перед собой ставит, что он хочет и что он получает?
5: Ну, большинство клиентов, наверное, банально скажу, да, хотят улучшить свои жилищные условия, но бывает немножко по-другому. Дело в том, что в процессе жизни меняются у людей приоритеты. Вот. И, соответственно, рано или поздно практически каждый человек приходит к идее тому, что ему нужен дом. Это может быть не как основное место жительства, да, это вполне uh-huh. может быть дом выходного дня. Очень как бы популярный и на самом деле удобный формат. Я сам вот как бы в таком формате живу. Это когда человек живет в городе, в центре, где у него вся инфраструктура, детские сады, школы, больницы и так далее, до работы 5 минут пешком. А на выходные он, ну, например, там выезжает за город, где у него там шашлыки, огород, какие-то развлечения, uh-huh. вот, и так далее. То есть наш поселок, он идеально подходит и как под постоянный формат жилья, uh-huh. поскольку всего лишь 25 минут до города, вот, так и под строительство дома именно выходного дня. И, опять же, сезонное проживание, потому что, еще раз повторюсь, у нас запланировано достаточно обширная спортивная зона, спортивные объекты запланированы, и, соответственно, будет где провести время, как взрослым, так и детям. Поэтому это не просто так вот вы приехали там и грядки начали копать. Нет, там будет возможность именно как бы активно отдыхать.
4: Олег Александрович, мы за эфиром с вами говорили о том, что самые выгодные условия, в принципе, сейчас для того, чтобы принять решение стать жителем коттеджного поселка Сочи. Как с вами связаться? Как, куда обратиться, чтобы узнать детали, встретиться с вами лично и с вашей командой для того, чтобы обсудить?
5: Ну, у нас есть, у нашего коттеджного поселка есть сайт. Очень просто пишется sochinn.ru. Да, через букву КС как доллар, Сочи НН, в конце 2Н, соответственно, .ру. Вот, на сайте есть контактный телефон, по которому можно либо позвонить, либо оставить форму, заполнить форму обратной связи, мы обязательно с вами свяжемся. Также у нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем, как бы, хронологию событий. И
4: можно тем, следить.
5: Да, можно следить, можно посмотреть. Как правило, там раз в две недели, раз в месяц мы выкладываем новые посты. Вот. По условиям приобретения домов, участков и так далее, пожалуйста, можно как бы звонить. Телефон, я думаю, что не имеет смысла называть.
4: Да, все равно его, Сочи, да.
5: Сайт sochinn.ru.
4: Там все контакты.
5: Либо просто в Яндексе забить КП Сочи, Нижний Новгород. То есть сразу же у вас выйдет наш поселок.
4: Отлично. Олег Александрович, я благодарю вас. Мне кажется, знаете, в непростые времена, когда есть возможность что-то строить, а не ломать, это уже большой подвиг, а еще к тому же, если это вы делаете не только для себя, а для тех, кто будет... Знаете, вот я смотрю на вас и понимаю, что если бы я сейчас выбирал дом, мне бы хотелось, чтобы у меня... Вот мой сосед был таким человеком. Человеком компетентным, спокойным, уверенным в себе и интересным. Мне кажется, у вас точно все получится, и я желаю удачи вам, вашей команде, и завидую белой завистью тем, кто приобретет себе дом рядом с лесом, в коттеджном поселке Сочи.
5: Спасибо большое. На самом деле, не все еще потеряно. Участки есть, пожалуйста, обращайтесь.
4: Отлично. Друзья, самое время успевать. Коттеджный поселок Сочи, руководитель проекта Прокофьев Олег Александрович у нас в гостях. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: грамоте. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данный «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: Последние
2: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Килан. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. Приятная стоматология – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин», перспективах создания российско-белорусского самолета «Освой», цифровизации судостроения и затратах на подготовку ребенка к школе. На государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске открыли первый завод. Компания «Аксис», входящая в группу «Инструмент», запустила производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди был направлен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга России и входит в планы импортозамещения. В дальнейшем на территории особой экономической зоны «Кулибин» компания планирует создать региональный станко-инструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий и инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Производство российско-белорусского самолета «Освой» планируют организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что опытный образец самолета может быть изготовлен уже в следующем году. «Освой» будет предназначен для местных и региональных линий. Он сможет перевозить до 19 пассажиров. Самолет разрабатывается в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. В ходе круглого стола по развитию малой авиации с участием главы Минпромторга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов выступить с инициативой по созданию научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» стал пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровое судостроительное производство» и созданию на базе судостроительного предприятия современной киберфизической системы. В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что внедренная на заводе цифровая платформа позволяет в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл от учета портфеля заказов до управления качеством. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что инициатива по цифровой трансформации предприятия ориентирована на возможность тиражирования не только внутри корпорации и судостроительной отрасли, но и в смежных отраслях. Расходы на сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде в этом году в среднем составляют 17 200 рублей, на 8% больше, чем в прошлом году. Результат исследования представил сервис «Суперджоп». Дороже всего школьный сбор обходится москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Это на 9% больше, чем год назад. В Санкт-Петербурге школьный бюджет составил 19 400 рублей. На третьей строке по величине расходов в этом году оказался Красноярск – 18 500 рублей. Для сравнения, в Волгограде и Уфе тратят меньше 15 200 и 15 300 рублей соответственно. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода.
6: музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данный «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель Заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

alone again. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Объявление на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональный Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Ну а теперь несколько слов о погоде на сегодня. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16-17 градусов.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегул.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски. Неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-60.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцы стали чаще пить кефир. О новых камерах, надзирающих за порядком в регионе. Также о новых камерах, надзирающих за дорогами. Нижегородцы стали больше употреблять молочку. За первое полугодие спрос на молоко и кефир среди жителей региона вырос на 5%, на творог на 12%, сливочное масло и сыр стали приобретать на 10% чаще. Почти две трети нижегородцев употребляют молочные продукты ежедневно. Об этом сообщается со ссылкой на данные «Союз молока». При этом цены на молочку за год даже успели немного снизиться. Дорожные камеры научились фиксировать выброс мусора. Свыше 300 камер, которые фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор в неположенных местах, разместят в Нижнем, Дзержинске, на Бару и в Выксе. Об этом рассказал председатель заксобрания Евгений Люлин. Первые 5 аппаратов уже выявили 245 случаев незаконного сброса. Штраф для легковых авто начинается от 10 тысяч рублей. Вместе с этим на дорогах области вскоре появится еще 400 новых комплексов фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Где именно разместят оборудование, пока неизвестно. Места установки определят госавтоинспекция, региональные Минтранс и ЦРТС. Новые камеры будут работать с использованием искусственного интеллекта и смогут распознавать различные нарушения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы на радио Рандеву.
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио Рандеву. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, объясните нам, пожалуйста, понятным языком, что такое индивидуальный инвестиционный счет? Какие бывают плюсы, минусы и как возможно получить налоговый вычет?
4: Индивидуальный инвестиционный счет на данный момент – это часть программы долгосрочных сбережений, которая реализуется нашим государством. И данная программа очень привлекательна, на мой взгляд, для долгосрочного инвестирования и накопления капитала. Первое – это обычный брокерский счет со специальными характеристиками. То есть он необходим, чтобы он существовал не менее 5 лет на данный момент, со следующего года уже будет увеличиваться этот срок. Какие льготы он предоставляет? Первое – это вычеты с вашего дохода, за который вы уплачиваете НДФЛ. В зависимости от вашей ставки вы можете получить вычет на сумму до 400 тысяч рублей, внесенных за год на этот индивидуальный инвестиционный счет. То есть в базовом варианте, если вы платите 13% налогов, то это будет 52 тысячи рублей. Если у вас, например, 15% ставка, доход выше 2 миллионов и 400 тысяч рублей, государство вам вернет уже 60% с уплаченных налогов и так далее до 22%. Это первый вариант, который поможет вам сэкономить. Второй вариант. Если вы держите средства на счете более 5 лет, ну или он существует более 5 лет, не обязательно пополнять сразу, то при закрытии счета дополнительно вы освобождаетесь от уплаты налога на прибыль в размере до 30 миллионов рублей. Сейчас можно иметь до 3 этих индивидуальных инвестиционных счетов. То есть вы можете один счет открыть у брокера, второй счет открыть, не знаю, в управляющей компании, в общем, где хотите. И очень удобный механизм то, что, к примеру, если вы консервативный инвестор и держите облигации на этом счете, то с процентов, которые вы получаете по облигациям, а сейчас доходность по облигациям выше банковских вкладов, к примеру, вы также налог не уплачиваете. То есть только по факту закрытия счета и только если совокупная прибыль у вас превысила 30 миллионов рублей. При этом достаточно удобно получить налоговый вычет в 400 тысяч рублей. То есть вы просто, как правило, в упрощенном порядке через вашего брокера подаете это заявление, и все, деньги приходят вам на счет после там, месяца налоговой проверки. Поэтому мы, в принципе, всем рекомендуем работать с этим инструментом, открывать их заранее, даже если вы сейчас не планируете их пополнять. И данная программа очень популярна на данный момент в России.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: «Про финансы» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом коробочном инвест-предложении, планах по реализации проектов КРТ, субсидии на строительство метро и объемах сбережений и кредитования в Нижегородской области. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству мини-пекарни. Это 9-е коробочное предложение, доступное потенциальным инвесторам в регионе. Предложение представляет собой проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками. Он требует минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций в создание мини-пекарни на оборудование и подготовку помещения составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Срок реализации проекта от 7 месяцев. На данный момент специалистами корпорации развития подобраны 5 площадок в 4 муниципалитетах Нижегородской области, подходящих для открытия пекарни. До конца 2026 года в Нижегородской области планируют подписание 9 договоров комплексного развития территории общей площадью 85 гектаров. Общая сумма платежей в бюджет от этих договоров составит порядка 1 миллиарда рублей. В рамках проектов инвестор построит не только жилье, но и социальную инфраструктуру. 5 детских садов, 2 школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Председатель комитета по градостроительному развитию законодательного собрания Нижегородской области Василий

0: и на продление Сормовско-Мещерской линии от станции Буревестник до станции Сормовская. Бюджетный комитет утвердил и другие поправки. В частности, Нижегородская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на развитие промышленных и агропромышленных парков. 70,5 миллионов рублей регион получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда развития территории. 195 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на приобретение и монтаж нового каната для канатной дороги Нижний Новгород-Бор. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц, сообщили в пресс-службе Волговятского главного управления Банка России. По состоянию на 1 июля 2026 года граждане хранили на вкладах и счетах в банках, работающих в Нижегородской области, 1 триллион 300 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 170 миллиардов рублей. Кредитный портфель физических лиц, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 июля 2026 года превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц за год увеличилась на 0,2 процентных пунктов. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
1: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-20. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Ну а теперь несколько слов о погоде на сегодня. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16-17 градусов.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мед».

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: а строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Ну а теперь несколько слов о погоде на сегодня. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16-17 градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область детально обсуждаем, доносим до вас какие-то новшества и вообще просто погружаемся в эту тему. И сегодня у нас в гостях человек, который, мне кажется, знает вот в буквальном смысле слова вопрос изнутри, потому что по-другому сложно представить. А у нас сегодня в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Михаил, мы сегодня с вами, ну, я просто даже понимая тот список вопросов, да, тот пул вопросов, который есть, хотели бы поговорить про профессиональное обслуживание автомобилей, как сейчас строится этот процесс, чем вы можете помочь, и, собственно, какие принципы вашей работы. И вот, собственно, наверное, первый вопрос. Сертифицированный технический центр. Вот это сразу бросается в глаза. Это просто такое маркетинговое красивое название, или же за этим стоят какие-то конкретные требования к персоналу, к оборудованию и стандартам обслуживания?
5: На самом деле сертифицированный по законодательству Российской Федерации является тот сервис, который прошел добровольную сертификацию и получил данный сертификат в соответствии по ГОСТ. Мы со своей стороны, команда «Луидор Авто», вкладываем в это понятие, ну, много больше смысла. Мы в силу своей работы, да, работали с крупными системами, такими как General Motors, Volkswagen. Сейчас на данный момент являемся их официальными сервисными партнерами, ну, преемников этих организаций, вот, со всеми вытекающими. Официальным дилером KGM, это бывший Ssangyong, Дон Фенг, тоже официальный дилер. Вот, соответственно, у всех этих систем есть свои жесткие требования. Те требования, которые нам предъявляют нынешние импортеры, мы им, соответственно, беспрекословно их исполняем. Вот, все, что осталось от прежних систем, таких крупных, мировых, как GM и Volkswagen, мы оттуда взяли все самое хорошее, да, внедрили в нашу работу нынешнюю. Вот, это касается и работы с клиентами, и с персоналом, подход к ремонту автомобилей, продажам, обслуживанию. Ну, собственно говоря, полный цикл, который оказывает наше предприятие.
4: Ну, вот вообще как раз я и хотел уточнить, вот, если мы говорим про сервис, у меня сразу в голове, как, ну, я представляю, что это такое, бывал, как говорится. И возникает сразу вопрос. Специалисты, которые работают в сервисном центре, понятно, что есть персонал, который встречает клиента, общается, оформляет заказ, наряд и так далее. А вот сами специалисты, это узкие специалисты в какой-то определенной области или это специалисты широкого профиля? Как устроена работа у вас и почему вы сделали такой выбор?
5: Ну, автомобиль — это такой очень сложный, сложно сочиненный организм, да, который требует детального подхода к обслуживанию и к ремонту. Вот, мы на нашем предприятии проповедуем диверсифицированный подход, да, то есть у нас есть диагносты электрики, которые знают все про провода, про блоки, как они соединены, как их отремонтировать, прописать и так далее. Есть слесари по ремонту, это про открутить, прикрутить, заменить, да, что-то отрегулировать. Есть мойщики автомобилей, да, то есть это там детейлинг снаружи, внутри. Есть специалисты, устанавливающие дополнительное оборудование. Вот, то есть, что нам это позволяет? Мы выигрываем в перечни услуг, да, которые мы можем оказать нашим клиентам. То есть он максимально покрывает все потребности. Это скорость. Это компетентный подход к каждому к непосредственно узлу. Вот. Ну и, собственно говоря, на выходе это качество и удовлетворенный клиент. Потому что, ну, практика показала, быть компетентным во всех вопросах, ну, невозможно.
4: Невозможно, да, согласен.
5: Поэтому мы приняли ну, такой принцип работы.
4: Тем более, что я просто соглашусь с вами, тем более, что в быстро меняющемся технологическом мире, да, быть компетентным во всем этом, мне кажется, вообще задача такая из разряда фантастики. Но если вот технический навык, это понятно, да, это нарабатывается, это, и это основная часть дела. Есть же еще момент общения с клиентом, общения внутри команды, когда один специалист должен понимать другого, если вопрос какой-то сложный. Вот здесь как происходит обучение мастеров для того, чтобы корректно общаться с клиентом, да, корректно не в том плане, что там по скриптам и так далее, а просто чтобы было взаимопонимание, чтобы я как клиент потом вернулся к вам в случае необходимости и понимал, что у вас точно помогут.
5: Ну, на самом деле, процесс обучения, да, персонала, он же, условно говоря, делится такие на два больших кластера, да, это коммуникация с клиентом и непосредственно там технические, да, узкие требования. Что касается там технического обучения персонала, у нас в штате есть свой шеф-тренер, который следит за всеми инновациями, да, на рынке, авторынке, вот, соответственно, собирает это все в обучающий материал и составляет тренинги и для механиков, для мастеров-консультантов. Вот, проводит у них аттестации периодически, сертификации. Вот, что касается мастеров-консультантов, они также работают с шеф-тренером, но у них другого уже формата тренинги. Плюс у нас в команде все мастера, они с большим таким багажом знаний и опытом. Вот, работали на многих брендах, соответственно, проходили множество обучений, множество тренингов, все сертифицированы. Вот, и, собственно говоря, как бы в плане общения с клиентом вопрос никогда нет. У нас за это, ну, и наши клиенты и ценят, да, голосуют рублем. Мастер-консультант — это же не только там справочник авторабот там и номенклатура запасных частей. Вот, это в первую очередь хороший психолог, для кого-то он становится даже другом, да, там инстанции последней ступени, да, когда там что-то произошло. Вот, ну и, собственно говоря, мы проповедуем в нашей организации именно клиентский сервис. Нам не стоит во главе нашей всей вот этой работы сиюминутное какое-то обогащение, да, мы стараемся выстроить и выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные, да, взаимоуважительные отношения с клиентом.
4: Михаил, а вот если вот вы упомянули, да, что вот разные бренды, у меня вот чисто спортивный, наверное, интерес, но все же, если ваш центр обслуживает сразу несколько брендов, возникает вопрос, ведь у каждого бренда свои стандарты и обслуживания, и ремонта, и подхода к работе, и философии. Это сейчас можно долго и перечислять, но в целом. Есть ли что-то общее у них, либо вот нужно, если это такой бренд, мы действуем только так. Если это такой бренд, мы действуем никак иначе, кардинальным образом, по-другому.
5: Ну, на самом деле, подход к обслуживанию и ремонту автомобиля — это такая достаточно каноничная штука. Она может быть у разных брендов написана разными словами, языками, вот, но по факту оно все сводится к одному и тому же, к одной и той же последовательности. Это выявление потребностей клиента, определение наличия рекламации, выставление плана диагностики, знакомство с технологии, подбор специнструмента, проведение непосредственно ремонтных работ, выходной контроль качества Ну и, собственно говоря, на выходе это довольный клиент, исправный автомобиль. Это неважно, какой бренд, Volkswagen был, стал значимо раньше, да, более технологичным и сложным продуктом на мировом рынке. Но как бы все автопроизводители стараются сделать свои автомобили более эффективными, экономичными, динамичными, управляемыми. Это невозможно сделать без технологий. Соответственно, будь то это Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, KGM, даже Lada, все идут по этому пути, все становятся сложнее, технологичнее. Вот, и, собственно говоря, нам, ну, мы за этим следим. И
4: скучать не приходится.
5: Не приходится, да.
4: Да, и возникает еще один вопрос. Вот мы много говорим про вот все эти моменты, и есть ли какой-то портрет вашего основного клиента? То есть это человек, который купил автомобиль и хочет сразу же вот, ну, поставить его на обслуживание, да, там, приезжать на ТО, или, собственно, это водитель автомобиля со стажем, который просто ищет хороший качественный сервис?
5: В нашем предприятии за без малого 20-летний срок да, накопилась очень большая обширная клиентская база. Вот. Ну и, соответственно, клиенты у нас разные. Да? Те, кто с нами достаточно давно, это те клиенты, которые лояльны к своей марке. Они не хотят разменивать свой привычный, надежный, прогнозируемый автомобиль на автомобили китайского производства и разработки. Вот. Соответственно, они к нам с удовольствием обращаются за обслуживанием, за ремонтом, как по механике, так и по кузову. Вот мы им в этом с радостью помогаем. Что касается второй части клиентов, это те клиенты, которые приобрели у нас новые автомобили. Естественно, да, у них возникает резонный вопрос, где их обслужить. Мы всегда идем навстречу, мы всегда рады их видеть, мы предлагаем максимально лояльную там, процедуру, линейку, да, по этому обслуживанию этих автомобилей. И если это новые автомобили, естественно, помимо того, что мы их обслуживаем, еще и клиенту приятно и важно, да, понимать то, что эти автомобили, если мы говорим про KGM, они на гарантии, это надежный, это качественный продукт. Вот, поэтому вот, ну, два таких классических, да, портрета у нас.
4: А если вот говорить про современные автомобили, ну, мне кажется, если раньше подход к автомобилестроению вообще, да, и к начинке автомобиля, он менялся не так быстро, то сейчас, ну, буквально, мне кажется, последние, ну, лет 10, это, наверное, максимум, автомобили стали настолько, как это сказать, технологичными, и они невероятно компьютеризированы, то есть, по сути дела, компьютер на колесах. Вот оборудование для ремонта, для диагностики, оно тоже поменялось. И в отличие, там, не знаю, от гаражных сервисов, да, подход прям кардинально стал другой. И как вы с этим справляетесь, с такой технологичностью?
5: Оборудование, естественно, оно меняется, да, оно тоже, возможности этого оборудования должны следовать за технологиями. Вот, мы за этим следим абсолютно, ну, пристально. После ухода, ну, традиционных нам привычных марок, да, с рынка, эти автопроизводители также и закрыли нам возможность использовать порталы, да, которые официальные были от них. Порталы нужны для того, чтобы там и подобрать запчасти корректно, да, провести какие-то манипуляции диагностические, там, прописать блоки и так далее. Мы с этим справились достаточно оперативно, у нас с этим проблем нету. То оборудование, которое у нас было, мы его на постоянной основе обновляем. Оно у нас самых актуальных версии, самой актуальной версии программного обеспечения. Вот. Если мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые не позволяют наше оборудование решить, соответственно, мы его приобретаем, да, мы проходим обучение по этому оборудованию, начинаем его использовать. Вот. Гаражные сервисы зачастую, ну, не имеют такой возможности иметь такой обширный, да,
4: ну, понятно, это и бюджет,
5: номенклатуру, да, по оборудованию.
4: Обучение.
5: Вот, и, ну, бывает то, что приезжают клиенты с просьбой либо что-то доделать за частными сервисами, либо что-то переделать. Вот. Есть у нас и мультибрендовые сканеры, да, но они помогают отчасти. Ни один мультибрендовый сканер не заменит действительно оригинальный, разработанный именно под эту марку, модель, да, оборудование.
4: И еще один вопрос, и потом возьмем небольшую паузу. Вот буквально сейчас в новостях информация прошла, да и мы сами это видим, что растет число электромобилей, гибридных автомобилей на рынке, да, вот именно парк автомобилей. Ваш сервисный центр Луидорато, он готов к обслуживанию таких автомобилей?
5: Да, мы к этому готовы. Мы к этому готовы с конца 2019 года, потому что у Volkswagen и Audi в тот момент появились новые модели. Это линейка ID у Volkswagen и линейка e-tron у Audi. Uh-huh. Вот, соответственно, параллельно с этими машинами запустили сразу обучающие материалы и технологии и так далее. На самом деле, ну, электрический автомобиль, он мало чем изменился с 2019 года в плане архитектуры. Uh-huh. Вот, да, компоненты там усовершенствуют и так далее. Плюс наши клиенты покупают как второй, третий автомобиль в семью, тоже электрические автомобили, гибридные автомобили. Естественно, мы не отказываем, мы эти автомобили обслуживаем, да, и, ну, мы готовы, мы делаем это.
4: Отлично. Сейчас прервемся, друзья, буквально на одну минуту, потом вернемся в нашу студию. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Луидор Авто Михаил Петров. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Продолжаем программу «Суть дела» на Радио Рандеву. В гостях у нас, напомню, директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Мы сегодня говорим про сервис, про то, как он должен выглядеть и как он выглядит, собственно, в «Луидор Авто». И мы уже обсудили огромное количество тем: гибридные автомобили, электроавтомобили, как строится работа, как мультибрендовое обслуживание вообще этот подход работает. Ну и невозможно не коснуться, собственно, этого вопроса про запчасти, запасные части, которые так или иначе используются. Есть очень много аналогов сейчас на рынке, и вот всегда этот вопрос, мне кажется, он стал уже риторическим, но все же. Есть ли разница в ресурсе и в надежности по сравнению с оригинальными запчастями?
5: Вопрос, на самом деле, такой, да, достаточно популярный. Ну, нужно для себя понимать, да, то, что оригинальную запасную часть конструируют, разрабатывают, испытывают отдельно от автомобиля, совместно с автомобилем, конструктор, инженера, да, то есть это дорожные тесты, лабораторные испытания, это, ну, там огромная, колоссальная работа. Вот. Все, что представлено под неоригинальным, да, под аналогом, вот это все создано по образу и подобию. И если спрашивать, есть ли разница в надежности, да, она действительно есть. Оригинальная запасная часть, она надежнее и работает с меньшим процентом отказа. Это однозначно.
4: А по какому принципу вы формируете склад запчастей? Потому что, ну, это, мне кажется, очень непростой момент, да? Вот просто невозможно же закупиться всем сразу и там впрок надолго. То есть эта работа постоянно ведется. Как сделать так, чтобы... Я приехал в сервис, запчасти есть в наличии, ждать не приходится, потому что когда твой автомобиль, например, единственный в семье, требует ремонта, время ожидания этого ремонта, да, это всегда, наверное, самое ценное.
5: Да, это глубокий вопрос, сложный, он требует такой достаточно большой сквозной аналитики. У нас этим занимается отдел запасных частей. Множество переменных факторов, которые приходится анализировать. Склад, в первую очередь, должен быть достаточным и должен быть оборачиваемым, да, если мы говорим про, условно говоря, про бизнес. Для того, чтобы он был достаточным, служба запасных частей, она анализирует количество машинозаездов, процент марок, процент моделей, да, средний возраст автомобиля, средний пробег автомобиля, количество списаний каталожного номера на заезд. То есть, ну, это очень большой объем. Мы с ним справляемся успешно. Если вдруг в какой-то момент, да, у нас какой-то запасной части нету, у нас очень большое количество партнеров, как в городе, так и в регионе. Есть служба доставки, да, наша в «Луидор Авто». И, ну, проблем с доставкой нету. Мы можем максимально оперативно привезти недостающую запасную часть, ну и, соответственно, на выходе, опять же, у нас исправный автомобиль, довольный клиент.
4: Отлично. И еще один вопрос, который касается запчастей. Вот есть ли что-то, на чем можно сэкономить при покупке запасных частей без риска для безопасности? Естественно, да. Или, например, на чем категорически экономить не стоит?
5: За нас этот вопрос, на самом деле, продумал и проработал автопроизводитель. Те запчасти, которые являются ответственными, да, для долговечности, надежности, безотказности автомобиля, их прорабатывают огромное количество инженеров и закладывают в них этот ресурс. Ну и, соответственно, данные запчасти они не могут стоить дешево. Все, что, скажем так, второстепенно, да, и, ну,
4: не
5: выход
4: влияет
5: из строя этой запасной части, да, оно не влечет там отказ работы автомобиля. Это стоит, естественно, кратно дешевле. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, возвращаясь к вопросу, там оригинальная или аналоговая запчасть, да, ну, вернемся. Да. Оригинальная запчасть, она сделана, разработана под автомобиль, аналог — это образ и подобие. Да, действительно, есть качественный аналог, но практика показала то, что он стоит сопоставимо оригиналу. Либо столько же, либо чуть дешевле, либо даже дороже.
4: Как говорят, на безопасности не экономят. А если вот такая ситуация, представим. Клиент купил запасную часть, приезжает на сервис и говорит, вот хочу, чтобы вы поставили вот ее. Этот подход, он имеет риск или же он имеет место быть и с этим приходится работать?
5: Это имеет место быть. Мы, прежде чем устанавливать запасную часть, предоставленную клиентам, осматриваем ее визуально, да, на отсутствие каких-то внешних повреждений, на то, что она действительно подходит под его автомобиль. Естественно, внутрь мы заглянуть этой запасной части не можем. Да, и действительно, бывают в нашей практике такие моменты, то, что данные детали в процессе эксплуатации выходят из строя. Да? Вот. Мы клиента не бросаем, мы оказываем полноценную поддержку в составлении рекламационного акта, комплекта документов, которые необходимы для возврата данной запасной части. Параллельно с этим мы прорабатываем с клиентом план мероприятий, чтобы его автомобиль был исправен, клиент был доволен, и данная запасная часть была возвращена поставщику.
4: А если вот уже переходя, наверное, к такой кульминации нашей с вами беседы, современные автомобили и вот межсервисный интервал, у них он, возможно, стал другим, отличается, я не знаю, вот, правда, не так глубоко этого вопроса касался. Как часто вы бы рекомендовали автомобилистам заезжать на сервис в наших дорожных условиях? Понимаю, что в крупных городах дороги более-менее еще ничего, но иногда выезжаешь за пределы области, и ты думаешь, что здесь копали.
5: Ну, регламент устанавливает в первую очередь завод-изготовитель, да, отталкиваясь от множества различных факторов, вот, там, категории условий эксплуатации дорог, там, населенности и так далее. Вот, все, что продает, реализует Луидор Авто, да, все автомобили, у них межсервисный интервал 15 тысяч километров, либо один раз в год, что наступает быстрее. Естественно, при эксплуатации движения в условиях нашего города, да, это пробки, это постоянный разгон, и торможение, да и, собственно говоря, даже движение по трассам нашим запыленным, да, иногда не совсем качественным покрытием, с не совсем, не всегда качественным топливом, горюче-смазочными материалами, да, вот, мы рекомендуем, конечно, этот интервал сократить. Своим клиентам мы всегда напоминаем то, что необходимо менять масло раз в 7,5 тысяч километров пробега, либо раз в полгода. Вот это наша рекомендация.
4: А если вот говорить про то, что нужно проверять в автомобиле самостоятельно, вот перед наступлением, понятно, что холода там есть, да, там заменить жидкости и так далее. Но вот, вот эта вот погода, да, жара, это же тоже, наверное, влечет за собой некоторые проверки самостоятельные, да, и вот перед дорогой. Вот собрались в отпуск, что проверить, на что посмотреть, чтобы спокойно все прошло?
5: Да, на самом деле в данной ситуации нужно просто знать, что нужно проверить, а что проверить, это знаем мы. Да? Просто нужно обратиться, мы это сделаем. У нас на такие случаи всегда действуют сезонные акции по комплексной проверке автомобиля, будь то это лето, жара, зима. То есть мы всегда готовы помочь. Ну, мы в этом плане компетентны, да, мы поможем. Зачем держать в голове какие-то, ну, лишнюю информацию для автовладельца?
4: Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот если человек в пути, в дороге, опять же, мы берем тот же самый отпуск, вот какие-то первые звоночки, что нужно заехать на сервис, это вот те самые индикаторы, которые на приборной панели, да, начинают высвечиваться. Просто бывают какие-то ошибки, ну, сам встречал, едет человек, у него мигает ошибка, замените, там, не знаю, или у вас там пустой бак, он говорит, у меня все нормально, просто датчик там барахлит, да, или хулиганит. Вот это является звоночком для того, чтобы заехать на сервис, или можно потерпеть, как говорится?
5: Ну, в любом случае, да, любое отклонение от нормального, даже по ощущениям, да, там, загорелась какая-то индикация на панели, там, автомобиль перестал ехать прямо, началась какая-то вибрация, звуки, ну, множество. Все, что по ощущениям, это всегда является первым, да, звоночком, чтобы обратиться на станцию. Обратиться на станцию — это не всегда физический автомобиль туда доставить. У нас есть многоканальный номер телефона. Всегда на другой стороне трубки, да, телефон возьмет мастер-консультант, даст консультацию, да, и, соответственно, даст рекомендации. Если нужно действительно показать автомобиль в сервис, значит, нужно это сделать. Если с этим можно ехать, да, ну, соответственно, назначается время, дата визита уже удобная для клиента. То есть это абсолютно нормально.
4: Михаил, мне кажется, мы столько тем осветили за вот это небольшое время, что если у кого-то возникали вопросы, обращаться или не обращаться в сертифицированный технический центр Lloyd Auto, эти вопросы все отпали. Я вам искренне благодарен, и в лице вас, всей команде, которая трудится, каким бы ни был большой штат, передавайте привет и огромное спасибо за то, что вы сохраняете спокойствие, раз, за то, что вы продлеваете жизнь автомобиля, два, ну и, конечно, за нашу с вами безопасность, потому что век, когда автомобиль является все-таки роскошью больше, чем средством передвижения, хочется, чтобы он, эта роскошь была с нами как можно дольше, и вы в этом нам помогаете.
5: Вам спасибо.
4: Спасибо большое. У нас в гостях директор постпродажного обслуживания сертифицированного технического центра Lloyd Auto Михаил Петров. Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
6: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
7: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Since tonight I've got a fever, feels like I'm not a pleaser. I can't go to the party, no way. I always used to be a winner, now it seems that time's a thinner.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Ну а теперь несколько слов о погоде на сегодня. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16-17 градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин», перспективах создания российско-белорусского самолета «Освой», цифровизации судостроения и затратах на подготовку ребенка к школе. На государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске открыли первый завод. Компания «Аксис», входящая в группу «Инструмент», запустила производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди был направлен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга России и входит в планы импортозамещения. В дальнейшем на территории особой экономической зоны Кулибин компания планирует создать региональный станко-инструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий и инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Производство российско-белорусского самолета «Освой» планируют организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что опытный образец самолета может быть изготовлен уже в следующем году. «Освой» будет предназначен для местных и региональных линий. Он сможет перевозить до 19 пассажиров. Самолет разрабатывается в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. В ходе круглого стола по развитию малой авиации с участием главы Минпромторга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов выступить с инициативой по созданию научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» стал пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровое судостроительное производство» и созданию на базе судостроительного предприятия современной киберфизической системы. Пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что внедренная на заводе цифровая платформа позволяет в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл от учета портфеля заказов до управления качеством. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что инициатива по цифровой трансформации предприятия ориентирована на возможность тиражирования не только внутри корпорации и судостроительной отрасли, но и в смежных отраслях. Расходы на сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде в этом году в среднем составляют 17 200 рублей, на 8% больше, чем в прошлом году. Результат исследования представил сервис «Суперджоп». Дороже всего школьный сбор обходится москвичам – 21 тысяча рублей на одного ребенка. Это на 9% больше, чем год назад. В Санкт-Петербурге школьный бюджет составил 19 400 рублей. На третьей строке по величине расходов в этом году оказался Красноярск – 18 500 рублей. Для сравнения, в Волгограде и Уфе тратят меньше 15 200 и 15 300 рублей соответственно. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться.

начинали, мечтая наш путь к успеху.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Ну а теперь несколько слов о погоде на сегодня. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 16-17 градусов тепла.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете Радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного

Радио Рандеву. Радио Рандеву. 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.

это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете Радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете Радио Рандеву.